писатель, то ли философ какой-то, он сказал, что очень такие гениальные слова, что самые, что самые разумные мысли, они приходят тогда, когда обстоятельства меньше всего к этому располагают.

Если вспомнить времена, скажем, Советского Союза, там был момент такой, что людям дали такую идею светлого будущего, да, помните, что мы можем построить мир справедливый, где люди будут работать, действовать творчески, не за деньги, а просто ради общего блага, да, каждый будет работать соответственно своими способностями, помните, да, и получать в жизни то, что ему нужно для жизни, то есть у него будет, что ему необходимо, ну, чтобы жить и не думать о том, как бы себя прокормить там, ну, и будет просто творить, действовать творчески, соответственно,

со своими способностями. И все же хотели построить этот мир, да? Все же хотели жить в таком мире. Потрясающая вещь, на самом деле, что было сделано? Была взята идея духовного мира, то есть ведическая концепция мира, в котором люди живут просто, ну, как бы в ключе служения, в ключе блага общего, то есть создание каких-то удивительных вещей, произведений искусства. Тот, кому-то нравится работать руками, он создает какие-то удивительные вещи. Кому-то нравится руководить, он создает для людей какие-то возможности. Кому-то нравится интеллектуальной деятельностью заниматься, да? Он занимается там философией, учительствует, обучает других каким-то навыкам. И каждый занят, каждый счастлив, да? И все делают общее дело. Вот эта идея коммунизма, как бы, она в действительности принесена из Вед. Потому что ведическая концепция социальная, то есть концепция социального, духовного коммунизма, как бы, но она была, из нее была вытащена, собственно говоря, сама духовность. И вместо нее была в центр была помещена партия и как бы государство. И когда люди увидели, что те, кто проповедует идею коммунизма и через партию, они на самом деле корыстны, то они не действуют просто вот сами, так не живут вот в соответствии с этими идеалами. Люди перестали, энергия была блокирована. Люди стали смотреть на Запад. Ну, у них-то, по крайней мере, шмотки какие-то есть, а мы тут в бедности. И еще при этом и лицемерие, понимаешь, вокруг. То есть никому это не надо, на самом деле. Когда люди увидели, что никому это не надо, что это не надо людям, которые называют себя коммунистами и так далее, все, энергия, вот эта вот энергия, жизненная сила, вот эта энергия служения, она была блокирована. И началась вот это вот, начался застой, и вот эти все процессы, разложения, которые начались в обществе, деградация моральная, пьянство там и так далее. То есть я просто что хочу сказать? Я просто хочу, чтобы вы вспомнили короткий момент нашей истории, нашей страны, когда буквально там за 10-15 лет люди просто совершали невероятные усилия, то есть у них был какой-то энтузиазм, они могли много всего делать. И это связано было всего лишь навсего с маленьким высвобождением вот этой духовной энергии, суть которой заключается в том, то мы вместе должны строить мир, в котором мы все хотим жить. То есть это наша ответственность, это тот мир, который мы можем построить. Мир, в котором мы будем думать именно не в контексте того, что есть какие-то люди, которые несправедливо управляют, там какие-то президент у нас плохой, там, или губернатор плохой, есть какие-то там, взяточники, там еще. Ну, то есть вот эти все моменты. Это все ориентирует нас на такую мысль, что в этом мире нет чего. Справедливости, любви, в этом мире нет порядочности. И человек, когда у него он проникается идеей, что в этот мир Шабда не проникает, когда он теряет веру в присутствие Шабда в этом мире, он начинает сосредотачиваться на чем? На протягше, на своих правах, на своих интересах. Начинает жить меркантильной жизнью, суетной жизнью. То есть никто не против того, разумеется, чтобы у всех было там не богатство какое-то, процветание. Это прекрасно. То есть это хорошо, когда люди процветают, когда у них есть красивая одежда, красивое жилье, когда у них есть, ну, то есть все, что необходимо для жизни. Это замечательно. Вот. Но когда это замечательно, когда это проистекает из того, что мы получаем в результате своей деятельности, своего воплощения, своей реализации. Но когда это возникает благодаря тому, что мы что-то стянули у кого-то, забрали или как-то так вот что-то получили непонятно каким образом, какой-то бессмысленной деятельностью, то тогда это не приносит никакой радости. Вы согласны? То есть человек мог жить в шикарных условиях, вот как живут, допустим, богатые семьи. Но вот мы знаем, что в дети, скажем, богатых семей, да и сами люди состоятельные, многие из них, они заканчивают, ну, плохо. То есть у них есть эта проблема. Вот. И связано это как раз с присутствием вот этого блока. То есть когда вот эта протягша становится абсолютной и отсутствует связь с шабдой. Для нас очень важно научиться вот этой вот радости творчества. То есть мы должны найти для себя занятие, которое бы приносило определенное удовлетворение творческое и давало возможность обрести средства к существованию одновременно с этим. Люди должны искать это, находить для себя такие возможности, создавать точнее.

বসেছি সঙ্গেরা আসে, একাকী আমারা

что делать гомосексуалистам в вашем понимании? Ничего не нужно делать? А что им делать? Чем их занять особенно? Как раз им ничего делать и не нужно. Неважно, какой вы сексуалист. Развивайте дух. Например, ну если о себе сказать, я извиняюсь. Ну, а что мне остается делать? У меня целибат с женой. Вот и все. Какая разница? У всех есть сексуальные желания. Принимайте чистый образ жизни. Сразу или постепенно, вот к этому стремиться нужно. В сексе вообще никакой необходимости нет. Но если вы с этим не согласны и чувствуете, что это невозможно, ну, регулируйте. В эти тонкости вообще можно не вдаваться. Кто-то гомосексуалист, такая его судьба. Но таких законов не существует, чтобы узаконивать такие отношения. Таких законов нет. Посмотрите все ведические книги, таких законов не существует. Это придумали люди. Вот в законах проблема. Не в самом гомосексуализме проблема, а в законах, которые это узаконивают. Так случается с кем-то. Что с этим делать? Ну. Как меня пригласили на радио в Алма-Ате когда-то. Позвонил по телефону радиоведущий, говорит, приходите срочно, этот прямой эфир. Успеете за 20 минут? Я говорю, ну постараюсь. Вот какая тема? Он говорит, потом скажу. Ну вот и попал туда. Уже сел, наушники, уже эфир включался. Тема какая? Аборт. Ну, если бы я знал, я бы не приехал. Я знаю еще, что будет. Я уже понимал, что будет. Я вообще попал туда как кур почти.

0: 90-е годы, перестройка, кругом кошмар, женщины брошенные. Выжить сложно очень. А я говорю, грех и все, по радио. Убийство собственного ребенка вообще. И карма придет, и все, я начинаю говорить. Честно все отговорил, честно, по написанному. Прямой эфир, звонки. Меня хотели размазать просто все. Все женщины, которые звонили, просто были в гневе. А что, кто, кого пригласили вообще туда? А он вообще понимает, вообще, в каких условиях живем, что он так безжалостно вообще так все характеризует нас, вот так вот, приговаривает к карме. А какая экономика? А одинокие женщины? А вот мужчины такие? А вот жизнь такая? Вот что нам остается делать вообще? А им наплевать на нас вообще, на всех. А мы должны вот так вот, вот порабощаться всем этим, да? Света белого не видеть потом. И все, никто меня не защищал вот так. Ну я там как-то отбивался, там говорю, все равно плохо, там и в таком духе тоже руками немножко взмахивал. Я сам чувствую, ну не хватает у меня силы справиться с городом. И еще один звонок, это такая женщина, эти умные, говорит, а давайте сейчас его спросим самого, а? Вот этого человека, вашего гостя. У него семья есть?
1: Есть.
0: Дети? Ну вот одна дочь. Ну, одна дочь. Ну и как вот вы решаете в своей семье такие вопросы? Я говорю, у нас целебат с женой. Мы дали обед безбрачия. Да кто его вообще пригласил на радио? Да он ненормальный какой-то. Да что вы слушаете вообще? Давайте нормального человека пригласим, который нас понимает, ну, живет как человек. А это что такое вообще? Еще хуже, то есть. И тут, ну я тут заметил, что ведущая как-то странно меня смотрит. Она просто была поражена и с глубоким сочувствием, знаете, она там смотрит на меня с таким состраданием и как бы начинает принимать мою сторону уже даже. И тут, значит, звонок. А я просто сижу, уже молюсь, все, я проиграл. И тут, интересно, звонок последний. И женщина говорит, вот у меня вот дочь, ей уже 20 лет, и вот она родилась, муж меня оставил еще до рождения. И нужно было бы сделать аборт, потому что, говорит, такая была трудная жизнь у меня. И, говорит, очень сложно, трудно было мне воспитывать и зарабатывать одновременно. Но я, говорит, не сделала этот аборт. И ведущая спрашивает, а вы любите свою дочь? Ну, конечно, очень. А вы не жалеете, что не сделали аборт? Говорит, нет. Ведущая, я снимаю перед вами шляпу. И звонки все как обрубило сразу же. Все. Все стало ясно в одно мгновение, когда люди увидели вот эту жертву матери, и все кончилось. Все замолчали. И мне даже само так хорошо стало. Вот какой хороший пример. Один пример, знаете, покорил все вообще. И ведущая сказала мне спасибо, под руку взяла, я говорю, в машине. Ну, целебат же все-таки. Человеку нужно сострадание какое-то. Потому что люди так понимают, что это несчастный какой-то.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Если мы сориентированы на единоличный успех, это место уже занято. Есть высший разум, который беспокоится обо всех живых существах, как этот мир и знания вкладываются в этот мир. Как жить в соответствии вот с замыслом высшего разума, который желает блага каждому живому существу и равно относится ко всем. Поэтому человека образовывают в ведической культуре именно так. Равно относись ко всем живым существам. К черным, к белым, к желтым, к красным, цивилизованным, нецивилизованным. Да, ну хорошо, я могу так вот посмотреть, поразмыслить на эту тему, могу установить какое-то равенство в уме, на уровне ума. Да, хорошо, освоил. А теперь пойдем дальше. Попытайся равно относиться к доброжелателям и недоброжелателям. Вот труднее. Потому что это уже практический момент, не ментальный, не умственный, а в практике. На практике труднее. Вот тут мы не знаем, как же применить на практике это все. Как же я могу равно относиться к негодяю и к добродетельному человеку? Трудно. Я не могу видеть эти вещи, что это равно. Да, не могу, потому что не принимаю планов свыше. Ведь каждый человек, который меня окружает, плохой или хороший, мои оценки – он запрограммирован в моей жизни для определенной высшей цели, высшим разумом. Санкционирована встреча. Все, что мы делаем в жизни, санкционировано свыше. Есть всегда высший смысл во всем. Во врагах и в друзьях есть высший смысл. Поэтому к ним можно в этом смысле равно относиться. Друг и враг одинаково полезны для меня. Для моего развития внутреннего, внутренней энергии. Они одинаково полезны. Друг знает мои хорошие качества и поддерживает их. А враг знает все мои плохие качества и говорит об этом тоже. Поэтому он мой враг. Вместе сложите то и другое, получится реальность. Без врагов и друзей мы не знаем друг друга. Поэтому человек, который получает такое сознание, развивает, он знает, что нет друзей и врагов. Это все мои братья, и то и другое. Это все важно в моей жизни, чтобы я мог подняться выше понятия двойственности друзей и врагов. Например, мы же так пытаемся делать в семье, если большая семья. Вот есть друзья и враги, даже в больших семьях братья и сестры могут враждовать, могут дружить. Тоже случается всякое в семье. Но отец ко всем равно относится. Прообраз есть семья. Никто не знает из ученых, что такое семья, откуда это явление биологическое. Никто не знает, что это за связи родственные, что это такое. Нет, это отражение.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх. Пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

Также изрядное количество кармы создается по одной такой интересной причине, как попытка людей искусственно контролировать рождаемость. Да? Некоторые говорят о каком-то там перенаселении, да? О том, что вот не нужно сказать ничего этого лишнего. Да? В Китае всячески поощряют там аборты, разные всевозможные способы контрацепции, противозачаточных средств. Хотя Прабхупада говорил, если секс является естественным, то последствия секса также являются естественным, да? Рождение детей также является естественным. Почему же вы говорите о естественности секса и не принимаете естественность рождения ребенка и естественность соответствующей заботы о нем и все остальное естественно, да? Если бы контрацепция, то есть попытки какими-то там противозачаточными средствами бороться, были бы естественны, они бы росли на деревьях. Это было бы в природе, если это так естественно. Да? Но мы нигде этого в природе не находим, ничего такого естественного. Да? Вот. То есть мы видим, что как раз естественным следствием сексуального союза является рождение. Вот это является естественным. Да? Вот. И попытки остановить это как раз являются неестественным. Но люди говорят, перенаселение, слишком много людей, до всех там не хватит пищи, там, или у нас уже много детей, нам уже хватит и так далее. Возникает вопрос, как же контролировать все-таки рождаемость? Очень просто. Очень просто. Существует два способа контроля рождаемости ведически. Первый – это полное воздержание, что доступно немногим людям. Или второй – это семейная жизнь, основанная на религиозных принципах. Вот и все. Что, скажем, там, если муж с женой живут, если они находятся в близких отношениях, и у них появляются дети, будьте любезны, дайте им духовное образование, дайте им духовное знание, и не пытайтесь их убить. Потому что на самом деле убийство ребенка, так или иначе, там, при помощи аборта или при помощи там, каких-то этих контрацептивных средств, когда там механических там, или каких-то там таблеток, попытки не пустить ребенка, это не останавливает рождение. Это не останавливает рождение. То есть суть-то в том, что рождение продолжается. Заметьте, что ребенок, который не родился у этой женщины по той или иной причине, он родится в другом месте. То есть сам феномен рождения этими попытками остановить, скажем там, беременность, невозможно сделать, да? Потому что цикл рождения и смерти будет продолжать крутиться. У живого существа остаются желания, и именно эти желания заставляют его рождаться. Да? Именно желание. Поэтому вот так вот просто по-грубому, механистически невозможно остановить рождение и смерть. Это невозможно сделать. Мало того, мать, которая поступает так, она сама родится потом или там попадет в то чрево, да, где ее таким же образом безжалостным там убьют или выкинут. Но это не опять же не остановит рождение. Все равно рождение будет происходить. И очень интересно так не делается вывод в этой главе, что истинный контроль за рождаемостью – это остановить...

0: что это не игра моего ума, что это не мое самомнение, а здравомыслие.
1: Спасибо вам за этот вопрос. Поймите, мои хорошие, что все это предназначено для нашего развития. Все, что я вам рассказал, это я долго не хотел об этом говорить, обо всем. Я об этом рассказал вам для того, чтобы вы развивались. Вы не сможете сами понять, это ваши мысли, или игра воображения, или так действует судьба, до тех пор, пока вы не будете это все соединять с алтарем. Вам надо сесть перед алтарем, успокаиваться до тех пор, пока все эти мысли и симптомы не пройдут. А потом, когда вы успокоились, надо вспоминать эти симптомы и следить, куда пойдет память. И когда память куда-то идет, вы это зафиксируете, а потом следите за судьбой. И когда вы увидите, как судьба действует, вы также отметьте у себя в голове, совпадает с тем, что я почувствовал или нет. И когда вы раз 10 так все это проделаете, то вы начнете различать между галлюцинацией и истиной. Понимаете? Потому что я говорю сейчас о развитии вашем, как о личности. И я вам рассказал стадии развития человека. Я вам сказал, что есть определенные периоды, понимаете? И период какой мы с вами рассказывали? Мы о каком периоде с вами говорим? Когда человек начинает видеть тонкую реальность, это еще не значит, что он уже может видеть ход времени. А видение причины и следствия является предпосылкой для видения хода времени. Это третий этап развития личности. И на этом третьем этапе, когда человек видит связи, закономерности судьбы, он должен учиться на этом этапе принимать судьбу, а не бояться ее. И для принятия судьбы Господь нам дает возможности почувствовать эти симптомы. Понимаете, и когда человек в этом начинает очень глубоко ориентироваться, постепенно он может перейти на четвертый этап развития личности, когда человек чувствует и видит ход времени. А это уже великие люди, понимаете, это уже святые люди могут в этом жить. Я вам сейчас, вы поняли, да, для чего я эту лекцию прочитал? Вот теперь я вам кое-что сейчас расскажу интересненькое, чтобы вы знали, что такое бывает вообще. Слушайте внимательно. 5000 лет назад один величайший мудрец вообще нашей планеты, Земли, его зовут Вьясадева, он написал одно произведение, гениальнейшее произведение, которое называется «Шримад-Бхагаватам». Когда он это писание писал, произведение писал, он доказал во время этого произведения, что он имеет право это писать. Я вам сейчас расскажу, как он это доказал. Он писал это произведение, потому что в нем есть и предсказания на 4 миллиарда лет вперед, я посчитал предсказания. Вот. То есть он предсказал очень много там и много чего писал. И я в основном этим священным писанием пользуюсь для того, чтобы вам рассказывать что-то. Так вот, это когда он писал это произведение, его сын Шукадева, его зовут Шукадева, его сын, он в это время был еще ребенком. И когда он писал это произведение, он описал беседу своего сына с царем, который был проклят погибнуть через 7 дней после того, как это проклятие произошло, мудрецом. По причине определен. Причем он мог отменить это проклятие. У него этот царь, он святой царь был, у него была сила такая, но он этого не сделал.

Итак, 400 тысяч человекоподобных живых существ заселяют нашу материальную вселенную. И на каждой планете есть цивилизация. И также на нашей планете есть множество цивилизаций. Даже на этих 42 тысячах километрах, которые мы воспринимаем и реально видим как глобус, и это так и видится, для живых существ такого уровня, с таким статусом кармическим, воспринимается все так, как есть. И есть произведение ведическое, называется «Сиддханта Широмани», поведанное Богом Солнца, которого зовут Вивасван. Он поведал эту Сурья Сиддханту специально для людей трехмерного восприятия, то есть для людей, которые будут деградированы, чтобы они смогли правильно использовать даже эту свою территорию и ту науку, которую они будут развивать. И Сиддханта Широмани, если мы возьмем там четкие цифры, допустим, расстояние от Земли до Солнца, расстояние от Земли до Луны, она будет полностью совпадать с современными изысканиями астрономов. И Сурья Сиддханта, ей много миллионов лет. Она специально проявляется для людей, которые деградировали, чтобы они постепенно приобщались к ведической культуре. То есть видели, что за многие тысячи, миллионы лет все было описано, и ничего нового никто, ни одно живое существо не открывает. По сути дела, ученых-то нету. То есть человек думает, что он открыл какой-то закон, вычислил какую-то форму, но все ему дается только в силу его кармического статуса. И его статус – это деградация. То есть выше своего статуса кармического, используя материальные потенции, он не прыгнет. Только духовно он может перешагнуть через эти кармические свои проблемы, через те уровни знаний, которыми он обладает. Итак, наша Вселенная материальная заселена разными видами живых существ. Я вот напомню, значит, что рядом с нами здесь живут люди, они живут по ведической культуре сейчас, еще до сих пор живут. Продолжительность жизни 10 тысяч лет. Говорится, что каждый мужчина обладает силой 100 слонов. То есть физически так сильны они. Женщины очень красивы, у них нет морщин. Процесс старения немного по-другому происходит. То есть на лице он не выражается, изнутри процесс старения идет. И внешне женщина, вот, ну как вот у нас такое видание, старые волосы, там зубы повыпадали. Нету такого уродства. Глаза, волосы какие у них, какая фигура. Там вы не найдете кривоногого или с каким-то уродством, безухого, глухонемого. То есть таких отклонений нет, поскольку там люди очень благочестивы, и статус кармический у них очень высокий. И также на других вот этих двипах, на других островах, ведическая литература описывает, как устроено там все, как они живут. И есть такие манускрипты Еноха. Католическая церковь, допустим, очень хорошо их принимает. И там описывается, как он посетил семь небес. Если мы возьмем Шримад Бхагаватам и сравним с этими апокрифами, то мы увидим, что это описывается наша Земля. Никакие небеса он не посетил. Он просто проходил через разные измерения вот в эти семь земель. Он посетил эти семь земель. Там, допустим, он описывает, что я попал на одно небо, где увидел огромное дерево, стоящее посреди этой земли, той планеты, на которую он попал, и от нее исходила река меда, река масла, река молока и река вина. Рядом с нами есть такое место, называется Илаври-Таварша. Здесь с нами, рядом. И вот на Илаври-Таварше, Бхагава там описывает, растет это дерево, от которого исходят четыре реки. Река меда, река молока, река масла и река вина. Даже эти так называемые сказки, которые сейчас называют сказками, вот Синдбад-мореход, помните, да? Они попадают в какие-то странные такие острова, где циклопы, Одиссей там вот тоже попадает. Все это реальные события описаны. И все это до сей поры существует. Но ни у кого нету такого статуса, как у Синдбада. Нету ни у кого такой нравственности, как у Одиссея. Они были лучшими уже из этого круга. Поэтому они еще были в состоянии входить туда. Так же, как Платон или Парацельс знали об этих живых существах, описывают эти параллельные измерения, миры, входы, могли с ними контактировать, так же, как Нострадамус описывает многих живых существ. То есть люди даже нашего уже близкого круга, многие лучшие из людей были вхожи туда. Точно так же, как, допустим, Елена Петровна Блаватская, которой были показаны многие вещи, которые нам бы ни за какие деньги и ни за какие почести никто не показал. Поскольку есть еще определенный вот этот статус, нравственный кармический статус и духовный статус.

видим качество человека, мы уже видим будущее. Родители, они спонтанно беспокоятся, когда у ребенка плохие качества. О, Боже мой, что с ним будет дальше? Вот с такими-то качествами, да что же с ним будет дальше, они беспокоятся. Они уже предчувствуют, будет дурное, растет дурное, потому что на опыте уже видели в жизни, как это происходит. Как я привожу пример, моя мать ругалась с моей сестрой. В детстве они сталкивались, ссорились. Я тоже ссорился с матерью. С матерью все ссорились. Мать ближе всего. С отцом я никогда не ссорился. Там все просто было. Его слово и закон. И никаких поперек слов никто не мог вставить. Ни я, ни сестра. Но с матерью мы всегда спорили. И она однажды в сердцах, когда была очень раздевна, сказала: «Ты будешь страдать всю жизнь». И вот такая вот тишина в доме наступила сразу. Даже я, вот будучи на 4 года младше, даже у меня челюсть отвисла, как говорится. Вот что такое заявление, мать такое сказала, это почему же? И все ждали ответа, почему? Это потому, что ты очень гордая. То есть вы видите качество и видите будущее. Вы родители. То есть вы готовы стать родителем. Если вы не видите качеств, не видите причин и следствий, вы не готовы стать родителем. Вы не можете принять ответственность за это. Это так же, как вы берете ответственность за больного, не будучи врачом. Вы можете это сделать? Вы не врач, но вы берете у себя на двери табличку, вывешиваете: доктор медицинских наук, хирург, нейропатология. Хотя вы абсолютно не имеете никакого представления. И вы берете и оперируете больным головы. Это же интересно. Вскрывать головы и смотреть, что там еще в головах. В детстве вы же делали так, вы с насекомыми так поступали. Нейрохирургия называется. Но вот с людьми вы же так не можете просто интересоваться. Вы должны иметь квалификацию. Также здесь, чтобы встать на путь семейной жизни, это очень высокая квалификация. Это не просто какое-то обоюдное согласие. Это полная глупость вообще. Это не брак. На уровне согласия есть тут и животные. Вы видите, как у собак все согласовано? Они там быстро встречаются, соглашаются и вступают прямо у всех на виду. А потом разногласия расходятся. И ни конфликтов, никаких семейных сцен. Все очень легко и просто. По согласию. Все по согласию. По согласию сошлись, по согласию разошлись. Законно. И если мы думаем, что это тоже достаточно для человеческой цивилизации, это полная глупость. Потому что семья в человеческом обществе – это не просто согласие. Это совместные усилия, это ученическая преемственность, это династия, это великие традиции семейные, это есть все общество. Это весь социум держится на этих традициях, на этих основах. Это самые крепкие узы. Но если мы не воспитываем долгое служение, эти узы не будут крепкими. Телесные узы не крепкие. Итак, мы часто говорим, что мужчина и женщина хотят быть привлекательны друг для друга. Сейчас эта культура номер один. Главное общество людей. Быть насколько можно привлекательнее, одеваться, выглядеть, вести себя. А здесь говорится, культура общения важнее. Любовь проявляется больше всего в общении. Как мы разговариваем друг с другом. Какие энергии присутствуют. И вот если мы научимся с вами общаться без вожделения, мы достигнем очень многого. Не без сексуальной энергии. Общаться мужчины и женщины могут. Не соприкасаясь с сексуальной энергией, это высочайшая культура. Вот это глубокие отношения.

0: Вопрос по поводу не совсем готового полноценного вегетарианства, да, требуется постепенный переход. Каким образом питаться в этот период переходный? Да, действительно, такой период существует, потому как Олег Геннадьевич, он рекомендует постепенно переходить, то есть не нужно там, если человек узнает о преимуществах, допустим, вегетарианства, да, то не нужно слишком резко это принимать, там, с завтрашнего дня с 9:00. Я ничего не употребляю. Это может быть при том, что да, человек, например, там всю жизнь, там 30-40 лет, употреблял определенную пищу, определенный рацион у него был, и с завтрашнего дня там все прекратить, это ну, мало кому под силу, с одной стороны, в наше время, а с другой стороны, это достаточно тяжело для психики, тяжело для организма. Поэтому действительно существует целый ряд продуктов, которые помогают так называемый переходной период. Да? Это можно что посоветовать? Это в первую очередь нужно увеличить в рационе кисломолочные продукты в целом. А в частности, как я уже говорил, это творог, сыр. Также можно использовать продукты из сои, различные соевые продукты. Сейчас их достаточно большой выбор, можно их использовать вкратце. Того, что можно сказать по поводу переходного периода. Потом, может ли меняться вкус и запах пищи в зависимости от питания? Да, безусловно. Если человек, это как бы такое достаточно субъективное восприятие. У каждого человека есть свое, ну, как бы, как говорится, пословица есть, да, а на вкус и цвет товарища нет, да?
1: Это верно.
0: Вот, поэтому одному человеку может что-то одно нравиться, другому другое. Но даже один и тот же человек, если он каким-то образом да, меняет свое питание, если он переходит с обычного питания на вегетарианское, безусловно, вкусы и запахи пищи они будут приобретать другие оттенки. Это факт, потому что человек, переходящий на вегетарианство, это ну, считается более, согласно ведическому знанию, более чистое питание. И таким образом человек очищается на тонком плане и восприятие в целом чувств у него утончает.

природы у нас заложено очень много. Говорится, что душа обладает, ее анатомия. Не сказать, что она обладает, ее анатомия – это энергия вечности, знания и блаженства. То есть это счастье, оно уже находится внутри нас. Знание обо всем уже находится внутри нас. Энергия бытия, знания и безграничного блаженства – это наша природа. И чем ближе мы вот к этой своей внутренней, как бы я бы сказал, это некий центр нашей личности, чем мы ближе к нему, тем проще нам будет увязывать различные внутренние и внешние аспекты своей жизни вокруг вот этого единого центра. Еще один очень важный момент, в чем может быть наша зависимость. Итак, в самом общем случае, зависимость означает отдавать ответственность за свою жизнь уму. То есть счастье означает что? Исполнить те желания, которые в уме. Ну правда же? Ну вот обычно, как люди, о чем люди мечтают. Вот если мы возьмем, окажемся наедине с собой и просто отпустим свой ум, да? Вот куда он пойдет? О чем он будет мечтать? Как он будет все оценивать? Куда он пойдет? Очень велика вероятность, что он пойдет к противоположному полу. Очень велика вероятность, что там что-то будет происходить. Вот идея состоит в том, что с этим нужно разбираться, и в итоге этим необходимо управлять. И когда мы обретаем способность управлять этим, тогда мы обретаем способность управлять во многом обстоятельствами своей жизни. Тогда мы можем многое выбирать в своей жизни. Потому что до этих пор фактически весь наш выбор, он зачастую является частью сценария, который бессознательно мы проживаем. Потому что ум имеет определенную структуру. Итак, жизнь, которую мы жили раньше, и те впечатления, которые мы получали, вот этот набор впечатлений, он во многом предопределяет наш выбор сегодняшний. И если мы находимся в слишком сильной зависимости от ума, мы можем жить вот этими очень странными моделями. Я расскажу одну историю. Во время Второй мировой войны был такой интересный случай. Японских солдат, подразделения японских солдат забыли где-то на островах Океании. Забыли. Понимаете? Была война, их забыли. Может быть, это был взвод или рота даже. Война прошла, их объявили пропавшими без вести. И год за годом шел. И их обнаружили, не помню через сколько лет, через 15 или через 20 лет обнаружили. Они все это время вели войну. То есть они жили в том настроении, что идет война. Это реальный исторический факт. Я не помню цифр, сколько их было солдат и сколько они провели времени на этих островах. Но факт, что такие события в истории были. То есть их обнаружили вот в этом настроении, что идет война. И они все это время воевали, хотя в мире прошли различные события, и они с этим никак не были связаны. Понимаете? То есть идея... Я расскажу еще один анекдот, чтобы дополнить, делать вступление в одну очень важную тему. Анекдот такой забавный. Один мужчина сидит на берегу реки и ловит рыбу. И он ловит большую рыбу, крупную такую, знаете, и выбрасывает ее в воду. А когда он ловит маленькие рыбы, он их с радостью складывает себе в ведерко. И другой мужчина, проходя мимо, спрашивает его: зачем ты это делаешь? Ты крупную рыбу выбрасываешь, а маленькую рыбу складываешь. И ты видно, что ты радуешься маленькой рыбе, а большую рыбу выбрасываешь. На что он отвечает: так у меня сковородка, на которой я рыбу жарю, очень маленькая. Понимаете? Смысл понимаете? То есть, иными словами, мы воспринимаем жизнь через призму уже имеющегося у нас опыта.

Ганга, самый прославленный из всех могущественных рек Индии. Очищает земли, по которым она протекает, неся свои воды к океану. Ее основная роль — смывать грехи со всех людей, очищая их изнутри и снаружи. Стекая с Гималайских гор, она по преданию приносит освобождение. Поэтому люди молятся Ганге об очищении. Люди приносят воду Ганге своим предкам, чтобы те получили благо в ином мире и в конечном счете обрели счастье духовного освобождения. Векали Ганга сохранила свое могущество, несмотря на все перипетии, несмотря на то, что Сарасвати полностью ушла, а Ямуна уходит. Однако по предсказанию, содержащемуся Брама Вайварта Пурани, и она в какой-то момент уйдет с лица земли, и именно тогда век Кали полностью вступит в свои права. Но сейчас, пока у нас есть эта возможность, мы можем молить мать Гангу о том, чтобы она очистила нас от всех грехов, и также вспоминать о том, что сам Верховный Господь в образе Шри Чайтаньи Махапрабху резвился в ее водах, сделав ее воды еще более священными.

река Сарасвати, берущая начало в Гималайских горах, символизирует знание. Говорится, что ашрам Шрилы Вьясадева, автора огромного числа ведических произведений, редактора Вед, который дает возможность людям века Кали соприкоснуться с ведическим знанием, находился и до сих пор находится на берегах реки Сарасвати. Подходя к Сарасвати, мы можем просить ее дать нам знания и смыть с нашего сердца коросту невежества. Сарасвати также богиня речи. Любой человек, который молится Сарасвати, может обрести красноречие. Уровень культуры человека определяется уровнем его речи. Поэтому, подходя к Сарасвати, мы можем получить дар материального знания и в конечном счете обрести духовное знание, знание о природе нашей души и ее отношениях с Богом.

Ему на дочь солнца и сестра Ямараджа также освобождает от всех грехов. Говорится, что любой, кто в определенный день совершит омовение в ее водах в месяц Картику, в Бартри Двитию, никогда не встретится с Ямараджем, ее братом. Дочь солнца, Ямуна или Калинди, также имеет отношение к Кришне. Говорится, что Ямуна – это экспансия ближайшей подруги Шримати Радхарани Вишакхи Деви. Именно на ее берегах Кришна провел свои детские годы. И если Ганга символизирует величие, Айшварию, Сарасвати, знание, то Ямуна символизирует сладостный аспект Бога. Поэтому молитвы, обращенные к ней, такие как Ямунаштака, позволяют человеку раскрыть свои сокровенные отношения с Кришной и в конце концов обрести любовь к Нему. Говорится, что в Векале Ямуна, Говардхана и пыль Вриндавана – самые могущественные проявления духовной энергии здесь, в материальном мире.

0: Понятие в астрологии как прашна. Прашна в ведической системе, она делится на несколько категорий, которые обозначены в таком известном труде, который называется прашна-тантра. К нему относятся, к этой практике относится анализ каких-то вот возможностей на момент задания вопроса. Также к этому относятся всевозможные приметы, которые... можно наблюдать при правильном, так сказать, анализе, использовать их также, очень, будем говорить так, эффективно. И также есть еще понятие, как мухурта, выбор благоприятного времени для начала какой-то деятельности.
1: Все это видно в гороскопе?
0: Нет, это вот то, что мы получаем, не составляя гороскоп человека. То есть, основываясь на общих показаниях, что вся эта Вселенная, она зиждется на пространстве и времени, которое, собственно говоря, бесконечно. И в ней существуют какие-то конечные вещи, конечные события, которые происходят с живыми существами. И поэтому вот этот вот момент времени, то есть он настолько тонок и настолько важен, что на него... как на скелет одевается вся остальная деятельность и существование Вселенной. Поэтому при задании вопроса в определенный момент времени составляется такая же карта на это место в момент задания вопроса. Это называется система прашна. И анализируется восходящий знак, положение хозяина восходящего знака, то есть планета, которая управляет восходящим знаком в этот момент, положение Луны и Солнца.
1: Правильно ли я поняла, что если я задаю вопрос, что было 30 июля 2003 года, во столько-то, правильно или неправильно?
0: Нет. Эта система выглядит так. Вы заходите к астрологу.
1: Да, пример.
0: Вы заходите к астрологу и имеете у него три вопроса. К примеру. Когда там, как у меня будет со здоровьем в этом году, выйдет ли там мой сын замуж, выйдет ли моя дочь замуж, и будет ли удачным путешествие. И вот, анализируя положение вот этих вот вышеотмеченных хозяина восходящего знака Луны и Солнца, мы получаем ответ на эти вопросы. Многие астрологи, допустим, как если вот известный Джаганнатха Пури Бхагават Мишра, он даже используя именно вот эту систему прашны, он назначает камни человеку, лекарства и так далее, и так далее. Допустим, вот Рагунат Пандит, который живет в Мадхуре, у которого мне довелось учиться, вот, у него система прашны составлена таким образом, когда заходит человек, он смотрит, какое положение планет вот в этот момент, и помимо информации, которую можно получить для этого, он еще и избирает сам вопрос человека.
1: Если честно, все равно не понимаю.
0: Выглядит это так. Заходит человек, сидит пандит, и он ему коротко отвечает: да, это будет благоприятно, даже и не думай, и хорошо это начать с возрастающей луны.
1: То есть, примерно диалог, вопросы?
0: Да, примерно диалог выглядит так. То есть, вот это так вот работает система прашны. То есть, эта система, она так же древна, как и система классической астрологии, джатака, которая рассматривает анализ гороскопа на момент рождения человека. Дело в том, что каждый момент времени, он запечатляет какое-то вот пространство. И в том числе желание человека в этот момент, его возможности и возможности событий, которые могут произнести с ним.

Без слезному дар слез не заслужить. Без слез слезы не вымолить у Бога. Смирение нисходит лишь к тому, кто со смирением молит о смирении. Терпение дается только тем, кто терпеливо ждет, когда придет терпение. И щедрость не даруется скупым, но только тем, кто сердце отдал Богу. Прозреет тот, кто ослепит себя, и слепотой за зрение заплатит. Безмолвие — цена твоя за слово, а глухота — цена за слух и звук. Веселый Бог мой смотрит на меня, я не пойму, он плачет или смеется. Отбрось религию, чтоб Бога обрести, предайся мне, чтоб победить меня же. От счастья отрекись, чтоб счастье испытать. Лишись покоя, чтоб покой изведать. Проникнись малостью своей, чтобы великим стать. Отринув славу, славу удостойся. Чтоб себя найти, себя забудь. Умри, чтоб жить начать. Усни, чтобы проснуться. Предай семью, деревню и страну, чтоб высшей верностью свою украсить душу. Чтоб не подсудным стать, отдай себя на суд. Стань бесприютным, чтоб найти приют. Уйди из дома, чтоб домой вернуться. В пыли Вриндавана лицо свое умой. Обсохни под дождем и вымокни под солнцем. Веселый Бог мой смотрит на меня, я не он плачет или смеется. Бесслезный, я прошу отдавить слез. Нетерпеливый, требую терпения. Я требую, а он терпит свое. Бесслезному дар слез не заслужить. Без слез.

вчера тоже рассказали интересный пример. Говорит, женщина рассказывала, я тоже просила рассказать, как слушание поменяло вашу жизнь. И она говорит, я услышала одну фразу от человека. Вот один святой человек, он тоже дает лекции. Она говорит, он однажды сказал, что для того, чтобы понять как бы духовность, надо попасть в святое место. И она говорит, у меня это запало просто в голове. Я больше ничего другого не слушала. Я ходила и все время думала, надо попасть в святое место. Мне надо срочно попасть в святое место. И она говорит, тут я натыкаюсь на объявление, что собирается группа паломников в святые места в Индии. В Индию поедем. И она такая, вот-вот, это то, что надо, мне же туда надо. Она ничего не знала, ни об Индии, то есть. И она просто туда поехала. Она говорит, она поехала, вся жизнь поменялась. Просто вместе с мужем, говорит, мы поехали, мы увидели Индию. Вот. Она была, не была даже готова. Вот я, например, был в Индии, и я первый раз был в Индии, и я ехал туда неподготовленный, у меня был культурный шок вообще. Понимаете, кто был в Индии, поднимите руку, были кто-нибудь, нет? Ну, вот сейчас вы тоже услышите и, наверное, захотите туда попасть. Там вообще, там просто происходит переворот сознания в принципе. То есть потому что, вот знаете, есть такая фраза, одна женщина мудрая, она сказала такую фразу, она сказала, если вы приезжаете в Индию со своим представлением о том, как все должно быть, то вы сойдете с ума. Потому что Индия – это страна, где все по-другому. Потому что в Индии, вот особенно в святых местах, там управляет, говорится, духовная энергия. Если вы этого не понимаете, то вы с ума сходите в какой-то момент просто. Там даже обезьяны обладают сознанием. Вы себе не представляете, насколько там мудрые обезьяны. Там нельзя даже обижать обезьян, потому что это там святые личности вообще. Вот там в Индии, представляете? Обезьяны там очень мудрые. Они, например, знают, что если человек идет в очках, а у меня нету печенки, то мне надо забрать у него очки, начать их грызть, и он быстро даст мне печенку. Вы представляете? Вот такая. Она срывает очки с вас просто, запрыгивает на ветку и начинает эти очки грызть. И если вы как бы медлите с печенкой, то она сгрызет их просто. Но если вы не медлите, то вы кидаете ей печенку, она вам кидает очки назад. Все. И причем кидает так, чтобы вы поймали. А если, вот я наблюдал такой пример, она кинула, там телефон выхватила из руки. Вот человек шел по телефону разговаривал, она забрала телефон просто и стала грызть его. И он ей бросил банан. Она схватила банан и кинула телефон. И он, знаете, там вот упал не в руки ему, а там на какую-то ветку там, где и зацепился там. Она спустилась туда, сняла его и подала ему в руки сразу. Все нормально, как бы. Сделка состоялась, как бы все. Там такие обезьяны, и ты смотришь, и ты понимаешь, их нельзя обижать вообще. То есть, потому что они обладают сознанием. Там, знаете, я вот наблюдал такой пример, там вот дорога, и посреди дороги росло дерево. А это дорога просто, асфальт, все нормально, закатанный асфальт, но посреди дороги огромное дерево. Спрашиваешь у них, а почему тут дерево растет? Он говорит, а что бы не расти ему здесь? Я говорю, так здесь же дорога. Он говорит, ну что, это типа повод теперь дерево отрезать, что ли? Говорит, ты что? Говорит, ну, что за настроение, как бы, оно растет, как бы. Ты его, говорит, сажал сюда? Я говорю, нет, ну, говорит, и не я тоже, поэтому не можем срезать, как бы. Он говорит, Бог посадил дерево, оно растет. И там интересно даже бывает, храм строят, да, и стоит дерево. Вот наше сознание какое? Надо спилить просто, а у них нет. Они построят храм вокруг дерева. И там будет в стенке дырки, все специально так сделано, что вот стоит храм и растет дерево. Они поливают его, там все нормально внутри храма, ухаживают. Представляете? Там все как-то, там меняется сознание реально.

всякий раз, когда люди говорят, что мы только такие, никакие другие, это значит, что они воспринимают себя как некую материю. Вчера я говорил, что дух способен к бесконечным трансформациям, к изменению. Это природа духа. Вот. И есть много разных форм детерминизма. Кармический детерминизм или астрологический детерминизм. Да? Астрология, может быть, не самый лучший пример, но есть много других примеров детерминизма или предопределенности человеческой, которые человечество изобрело в последнее время. Генетический детерминизм. У меня гены такие, и все. Психология, она очень сильно увлекается именно такими представлениями, психический или психологический детерминизм. И у всех этих форм детерминизма есть, естественно, истина, но мы должны понимать, что мы не исчерпываемся этим. Нужно очень хорошо, ясно отдавать себе отчет в том, что человек может изменить себя. Есть детерминизм окружающей среды, я запрограммирован, меня с детства запрограммировали, у меня жизнь тяжелая была. Много-много-много разных форм детерминизма, которые, как я уже сказал, являются разновидностями материализма. Не верим в то, что дух способен выйти из всего этого, из этой клетки. Мы, в сущности, сами загоняем себя, и это наша привычка загонять себя в клетку предопределенности называется самосбывающимися предсказаниями. Люди ходят к астрологу, и астролог говорит им какую-нибудь мудрую вещь. Не женишься никогда. Ясное дело, не женится. Как он женится? Все, уже астролог сказал. Во всех своих попытках он будет натыкаться на эту преграду, которую какой-то человек ему создал. И все только по одной простой причине, что человек не пользуется своей способностью оценить реально продуктивность каких-то своих мыслей, посмотреть со стороны, отбросить мысли. Просто отбросить. Эта возможность у нас есть. Вот. Любые формы детерминизма рассматривают человека как механизм, как робот. Тогда как на самом деле мы не робот. И любая форма духовной практики, любая настоящая форма духовной практики учит человека выходить за пределы предопределенности. Будь то карма, или гены наши, или тяжелое детство во времена перестройки, или еще что-то такое. Вот. Но это факт, что с другой стороны, очень часто человек живет как робот. И он действует по принципу раздражитель-реакция. И я уверен, у вас была возможность убедиться в этом. Тот подходит к вам и говорит что-то обидное. Так мы долго не думаем, правильно? Реакция сразу же есть, сразу же возникает. Нам говорят что-то, и сразу же возникает очень сильная эмоциональная реакция защиты какой-то. Так, и это значит роботы. До тех пор, пока мы отождествляем себя полностью с этой реакцией, а не смотрим на эту реакцию, не оцениваем ее справедливость или качество, исходя из каких-то более высоких принципов. Мы роботы.

0: Вот у меня вопрос есть такой, просто замечательный. Сижу, смотрю, читаю. В Ведах говорится, что человек обречен на старость, болезнь и смерть. И где между этим всем счастьем место аюрведического врача?
1: Где? Так что, вот это просто хлеб для аюрведического врача. Мы обречены на работу, понимаете?
2: Вот эти... Рождение, старость, смерть и болезнь, вернее, нужно в другой как бы последовательности. Рождение, а что у нас дальше?
1: Болезнь, старость.
2: Старость, смерть. Наверное, болезнь и смерть, да. То есть это то, что в Бхагавад-гите называют злом. То есть в этом мире нет ничего больше, никакого зла, чем четыре этих вещи. Вот. Если убрать эти четыре вещи, четыре зла, то что еще? Все остальное. То есть мы видим, что мир становится очень удобным и нормальным.
1: Да, никто не рождается.
2: Нет, так? Вот. Поэтому всего четыре зла существует в этом мире. Это рождение, старость, болезни и смерть, в конце концов. Четыре зла. Если это все убрать, то никаких проблем нет.
0: Ну, вот некоторые
2: какое место здесь... А каков был вопрос, я так и не понял.
1: Вопрос в том, что эти вещи, они уже прописаны, скажем так, в свойствах этого материального мира. Что да. Он обречен. То есть человек, что с ним хоть что-то и с ним не делай, все равно он будет испытывать страдания от этих вот вещей.
2: Нет,
1: я так это понял.
2: Неправда.
1: Неправда. Хорошо.
2: Человек, как душа, он способен преодолеть рождение, старость, способен преодолеть смерть и болезни. О-о. То есть суть состоит в том, что нужно отделиться от материальной энергии, вот, и начать жить жизнью духа. Вот, угу. Жить как душа.
1: Получается, на это обречен
2: свое время.
1: Какой-то конкретный человек, то есть либо особый тип людей, которые, допустим, условно назовем их материальными людьми, да?
2: Да, материалисты, атеисты, люди, которые отождествляют себя с материей, с материальным телом, с материальными чувствами, с материальным умом, с материальным разумом. Вот. Все они подвержены этим четырем видам зла. Но человек, который преодолел эти отождествления, если он все-таки умудрился каким-то образом с помощью каких-то методов проявить себя как душа, как бы и жить как душа, вот, все время жить как душа.
1: Памятуя.
2: Вот. Памятуя, да, о том, что он душа, и памятуя о том, что вокруг него души, и памятуя о том, что существует высшая душа, вот, тогда эти состояния, они его не касаются. Они, может это с ним происходить, но это уже не является для него злом. То есть он очень легко к этому относится, такой человек. Он не отождествляет себя с этими процессами.
1: И тут и юридический врач именно поэтому может помогать и тем, и другим.

0: историю хотите, я расскажу?
1: Да.
0: Мне рассказывал ее духовный учитель. Он летел из одного города, ну, это был в Америке, он из одного города в другой летел. И он, когда пришел, это Америка, развитая страна, все там должно здорово быть, да, там все четко. Вот. И тут, значит, рейс отменяют. Ну, говорят, переносится рейс на час переносится рейс, потому что там, ну, кондиционер не работает. И какая-то женщина, стояла женщина, и она такую истерику подняла. Люди в шоке просто. Ну подумаешь, отменили немножечко рейс, задержали, да? И так, знаете, уже так на нее смотрели, думают, ну, ненормальная, ненормальная женщина. Она в истерике там, вы как, вы не имеете права, что вы делаете, как вы со мной так поступаете? Вот, ну, эта бедная, ну, как бы стюардесса куда-то исчезла. Вот, и эта вот разъяренная женщина, все как-то от нее отвернулись, ну, никто не хотел с ней встречаться. И она направилась к этому монаху, который сидел там, подсаживается к нему, говорит, вот вы монах. Говорит, ну, вот объясните мне, вот почему так со мной поступили? Говорю, ну вы садитесь, объясните, что происходит. Выяснилось у этой женщины, что с ней произошло. Значит, она, ну, средний слой там, как бы, вот, людей такая состоятельная была. 3 месяца назад ее дети и муж попали в автомобильную катастрофу. Она осталась одна 3 месяца назад. 2 месяца назад какой-то человек хитростью забрал у нее все имущество. Через суд забрал, она осталась бездомной. И месяц назад, ну или несколько недель назад, она как дело обследовали, оказалось, что у нее рак 4-й степени, она умирает. Неожиданно. И единственное место, где могли ей помочь, это где-то там в Мексике. Там эта клиника, там за полгода надо было записываться туда. И вот для нее там нашли место, вот там вот промежуток, 1 день. И ей нужно было попасть туда, а это был стыковочный рейс. Понимаете, да? Она должна туда прилететь, там, в Нью-Йорк. Из Нью-Йорка она должна была в Мексику лететь. Вот. И тут, значит, этот рейс задерживают. Для нее это смерть. Там хоть какой-то шанс. И, естественно, в истерике. Говорит, почему это со мной происходит? Как это? Что это? Как? Почему? Так? Зачем? Он говорит, знаете, ни я, ни мы какие-то вещи не способны просто изменить. Но мы можем изменить свое восприятие всего этого. Понимаете? Мы вечные. И он вечный, и вы вечные. И она стала, ну, он стал ей это объяснять. И помог ей как-то войти в это состояние. Там интересное продолжение было истории. Она стала молиться. Он научил ее молиться. И она стала в беспомощном вот этом состоянии обращаться к Богу. И когда рейс, нам задержали рейс на самом деле на 5 часов. И потом они летели в этом самолете, и там не было света, туалета и кондиционера. Они 2 часа летели в такой темноте и в духоте. И когда они прилетели, вот, и вышли из самолета, все эти люди, которые выходили, вы понимаете, они все такие были раздраженные. Вот. Они опоздали на рейсы на свои, да, ну, то есть они всю дорогу терпели там, да, вот все. И только эта женщина вышла, она сияла просто. Что и произошло? Ничего не изменилось в его жизни, на внешнем плане ничего не изменилось. Она умрет, ну, в смысле, ее тело будет разрушено, может быть, через несколько дней просто. Но изменилось ее восприятие, она сияла, понимаете? И люди смотрели на нее подозрительно, что с ней произошло. Что все были в шоке от этого рейса, да? Вот. Мы можем изменить свое восприятие. А так как мы вечные,

запомните одну простую вещь. Существует только обряд бракосочетания. Обряда развода нет. Поэтому мы можем жить отдельно, мы можем расстаться, но изменять мы уже не можем. Поэтому нужно думать столько при создании брака, чтобы потом всю жизнь в этом браке находиться. То, что мы сами совершили какую-то глупость, мы должны за эту глупость расплачиваться. Это глупость, это распад очень хорошая, потому что она нам помогает развиваться. Это распад, а верность. Верность очень хорошая качество. Поэтому неважно, какой у нас брак, хороший или плохой, получился он или нет. Если мы себя ведем правильно и просто сохраняем верность, мы получаем 100% благо от этой ситуации. Понимаете? Поэтому для разумного человека любой брак – это 100% хорошая ситуация. Потому что он через верность развивает в себе самые лучшие качества. Поэтому что бы ни происходило, вам абсолютно все равно. Вы просто сохраняете свою верность и развиваете в себе лучшие качества человека. Если вы начинаете действовать во зло, он так же, и я ему так же. Соответственно, мы получаем все негативные качества человека. Зачем мне нужно? Потому что во зло, это значит, мы тут же развиваем в себе все минусы, которые только у нас есть. Поэтому задача-то какая в человеческой жизни? Это не 654 раза прозаниматься сексом. Или 10654 раза. Но задача человеческой жизни – это заглушить себе все минусы, развить себе все плюсы. Потому что в конце концов сексуальная активность очень быстро закончится. Очень быстро. Не заметите, как она быстро закончится. И что потом? А потом уже поздно развивать позитивные качества. Потому что силы для борьбы с собой в молодости – это сила, она в молодости. Поэтому монашество, оно с юности начинается, да, вот эта духовность с юности, потому что есть силы, чтобы бороться с собой. Потому что мы на самом деле сильны, эти силы равны, я борюсь с собой. Силы-то равны. Представляете, с равным противником идет битва. Я борюсь с собой. Это разве легко бороться с равным противником? Это очень тяжело. С сильным легко бороться. Бах, тебе дали в лоб и лежишь. С слабым тоже легко, ему дал в лоб, он лежит. Но когда абсолютно равные противники, я борьбой занимался, классической. Понимаете? Фактически вот просто, да, вот, ну просто обнимаешься фактически. То есть борьба превращается в обнимание. Просто обнимаешься. Все это время равные силы, ничего сделать невозможно. Абсолютно равные силы. С собой бороться надо тогда, когда есть силы. Эти силы есть в молодости. А для того, чтобы победить, необходимо на свою сторону еще одного человека пригласить. Называется учитель. И так как в этом случае будет перевес, мы сможем над собой победить. Но в старости в чем проблема? Вот в том, что реальных физических сил даже нет. То есть просто нет физических сил, просто хочется все время отдыхать. То есть тело уже разваливается. Тело уже разваливается, а хочется всего много. Хочется работы над собой, хочется какой-то активности. А сил уже нет реальных. И поэтому очень трудно. Поэтому чем раньше, тем лучше. И поэтому семейная жизнь, неважно, как она сложилась там философски, физиологически или еще как-то. Но если человек сохраняет верность семейной жизни, несмотря ни на что, он выходит из семьи почти святым. То есть семья становится подготовкой к святости. Сократ говорил, женись, мой друг, в любом случае. Или если жена будет хорошая, станешь счастливым. Если жена будет плохая, станешь хорошим философом. В любом случае позитивно. Хорошему человеку везде хорошо. Поэтому наша задача в любом случае вырабатывать в себе позитивные качества характера. То есть какая-то ситуация возникает. Мы должны сосредоточиться и понять, какое качество характера хочет выработать во мне эта ситуация. И мы должны искать позитивные качества характера. Мы находим это позитивное качество характера. Если мы не можем найти какое, мы должны выбирать терпение. Потому что терпение – одно из самых главных качеств развитого человека. Потому что терпение к чему приводит? К смирению. Естественным образом. Поэтому, если мы любую ситуацию терпим, это нас развивает на эти 100%, на все 100%. Если можем еще какое-то качество увидеть, которое у нас вырабатывается, мы еще его по ходу разовьем. Поэтому для разумного человека, чем тяжелее ситуация, тем больше он радуется. Потому что он может прорыв создать в своей жизни. Реальный прорыв, целый скачок. Потому что если он это вытерпел, то это скачок. Вы ощущали после очень тяжелых ситуаций легкость? Легкость. Потом, может быть, несколько лет легкость сохраняется. Когда вот ее честно прошел, честно вытерпел, когда честно. Вот если не честно, потом осадок остается. Да, что-то мы тут схитрили, тут подхимичили. Но когда честно человек проходит какую-то тяжелую ситуацию, он потом рад.

В ведах можно выделить ряд уровней для людей, находящихся на разных уровнях сознания. То есть для тех, кто первый уровень, он который называется карма-канда, для людей, которые хотят достичь какого-то практического результата в пределах этого материального мира. Это называется карма-канда. Что это означает? Я поясню на конкретном примере. Это означает, что мы хотим получить что-то, что нас привлекает в этом мире. Мы хотим, допустим, получить богатство, допустим, силу, знание, красоту, образованность, каких-то способностей, могущество. Вот такого рода вещи, такого рода цели могут быть нами быть поставлены в этом материальном мире. И веды говорят, для того, чтобы достичь этих результатов, нужно следовать этому пути карма-канды. И большая часть вед описывает вот именно вот этот объем знаний, потому что таковых людей находится очень много. То есть людей привлекают вот эти цели. То есть они хотят вот этих вот вещей. Богатства, красоты, славы, могущества и так далее. Хотя они не считаются с точки зрения самих вед вершиной. Но так или иначе, вот такова реальность. Большинство людей, живущих в этом мире, желают этого. Они желают этого, стремятся к этому. И веды описывают, как этого достичь. Этот процесс кармы достигается с помощью процесса яги. Это санскритский термин «яги», означающий «жертвоприношение». Я его поясню, потому что могут возникать разные ассоциации. Под жертвоприношением не подразумевается, в общем, приношение каких-то животных или что-то в этом роде. То есть жертвоприношение, хотя они могут участвовать в этом, так сказать, процессе. То есть акт яги, он подробно описан в ведах, и он так описан, что человек, находящийся в разных состояниях жизни, на разных уровнях, может совершать эту ягью. И это будет его способом приближения к тем целям, которые он поставил. В частности, для того, чтобы... Это считается самым прямым путем достижения результата. То есть в процессе яги, с точки зрения вед, нужно было бы обращаться за достижением результата к тому, кто мог бы дать эти плоды, плоды яги. И для этого нужно знать, как устроен этот мир, то есть кто за что отвечает, кто какие плоды может дать. Это подробное описание вот этих процессов мы можем найти в ведах. Согласно ведическим представлениям, существует множество могущественных живых существ, которые являются слугами Верховной Личности Бога и которые ответственны за различные сферы жизнедеятельности вот этой материальной вселенной. То есть они, эти могущественные существа, их называют полубоги, они наделены полномочиями осуществлять деятельность этого материального мира так, чтобы в результате совершения яги люди получали бы результаты этой яги. То есть вот как бы процесс вот такого взаимного служения происходит. Таким образом, карма – это процесс, когда мы хотим, мы действуем, и мы получаем результат. Может показаться, что вот этот результат, который мы ставим, то есть слава, богатство, там, красота, какие-то способности, какое-то положение в этом мире, нам могут казаться привлекательными. Но достигнув их, и этот процесс подробно описан в ведической литературе, достигнув этих вещей, мы обнаруживаем, что в конечном итоге это достижение этих результатов не удовлетворяет душу. То есть в глубине души мы будем не удовлетворены.

Уважение – это самое первое, что нужно сделать в жизни, в отношениях. Уважение означает, что мне как-то нормально, более-менее нормально жить с этим человеком, потому что уважение означает, что меня понимают. Как уважать женщину? Женщину надо уважать как самую привлекательную личность в моей жизни. Женщина застареет, ее внешняя красота уменьшается со временем. Так? Девочки молоденькие становятся красивее, привлекательнее внешне, да? Так? Но в чем заключается мое желание любить? Что такое любовь вообще? Это очень важно, мы будем серьезно говорить на эту тему. Многие люди вообще не понимают, что такое любовь. Любить не означает балдеть от человека. Ну, то есть наслаждаться проще всего молодым женским телом. Ну, то есть, когда у женщины, женщина молоденькая, ей наслаждаться проще всего. С точки зрения просто единственности, балдежа вот этого наслаждения. Но больше всего счастье человек испытывает не от этого балдежа, который имеет временную природу и не имеет глубины. Это интенсивное чувство, но оно временное и неглубокое. Вот. Настоящее глубокое стабильное счастье приходит от того, что мужчина понимает истинную красоту женщины, которая с возрастом возрастает. Ну, то есть женщина, если она правильно живет, она все больше и больше наполняется энергией любви. Эта любовь, она имеет глубокую природу на самом деле. Женская психика соткана из любви. Если мужчина дает возможность этой любви существовать, он ее считает самым привлекательным человеком в своей жизни. Это аскеза так считать, потому что для этого нужно всегда быть очень внимательным. Надо искать эту привлекательность в своей жене. Если мужчина не ищет, а наоборот ищет привлекательность в других женщинах, то тогда он не уважает свою жену и разрушает с ней отношения. Уважение означает искать в ней привлекательность, хотя хочется смотреть на других, каждому мужчине. У каждого мужчины в паспорте есть вторая фамилия, но она скрытую природу имеет. И иногда вырисовывается на лбу. Это вторая фамилия итальянская.

фамилия всех мужчин одна и та же. И звучит она очень просто по-итальянски. Кабелина. Василий Васильевич Кабелина. Вот. Ну, то есть это как бы желание наслаждаться чужой женщиной. Это у каждого мужчины есть такая склонность. Понимаете? То есть ничего с этим не сделаешь. От красоты женской никуда не уйдешь. Вот. И поэтому как бы женщина должна знать об этом, что у мужа есть такая наклонность. И женщина следит за тем, как у мужчины как бы все идут, ну, протекает жизнь. Так как женщина очень чувствительна по своей природе, она чувствует, как мужчина, ее муж смотрел на других девушек во время работы. Когда он приходит домой, она все знает, она все чувствует, как он себя вел с кем, как смотрел. В ней психика очень тонко и глубоко, детально знает своего мужа. И она таким образом защищает его. Если женщина начинает беспокоиться, говорит, ты там никого себе не завел на работе. Это не означает, что ты точно завел, но это означает, что ты слишком много себе позволяешь отношений. Женщина это чувствует, потому что ее гармония с мужем от этого страдает. Она чувствует, что как будто отношения вмешивается какой-то другой человек. И так как женщина очень восприимчива, она может даже найти волосок этого человека у него на одежде без всяких проблем. И не надо сильно напрягаться, чтобы увидеть этот волосок. И она ему скажет, слушай, у тебя не такие длинные волосы. Откуда вот это вот у тебя на пиджаке? То есть существуют определенные правила поведения, которые сохраняют возможность уважать жену. Это означает не заглядываться. Понятно, что женская красота рубит мозги любому человеку, но надо не заглядываться, не надо пытаться из этого извлечь больше, чем ты увидел по дороге. Вот, то есть увидел и иди дальше.

Прабхупаду слушайте. Шрила Прабхупада. У него прям целый цикл лекций есть. По Бхагавад-гите, по Шримад-Бхагаватам, по Айша-Панишат у него есть. У него просто беседы есть. Просто где он беседует с учеными, с разными, с религиозными деятелями, там с министрами. У него просто есть беседы. Наша великая удача, что его ученики в то время, это примерно с 65 по 77 год, они записывали это все на аудио и на видео. А Прабхупада, знаете, у него какой уровень? Ну так, для понимания, чтобы у нас было, почему мы на него опираемся. Время, место, обстоятельства. Господь, говорится, каждую 500 лет он либо сам приходит, либо посылает своего посланца, пророка или мессию. Каждые 500 лет. Так вот, в Писаниях, в Ведах описан приход Иисуса. В Ведах описывается приход Иисуса. Придет, как сын девственницы, говорится, там описывается. В Ведах описывается приход Мухаммеда. Придет, как неграмотный пророк. Это Веды описывают. Такую личность. Это авторитетный, значит. Это авторитет Иисус. И история христианства, она авторитетная, потому что она в Ведах описана, что придет Сын Бога. Сын Бога. Настоящим христианин никогда не скажет, что Иисус Бог. Потому что Веды говорят, это Сын Бога. И он сам, Иисус, говорит, я Сын Бога. Идея мусульманства, она авторитетная, потому что она в Ведах описана, что придет Мухаммед. Там целое, там очень много чего такого, раскрытого. Дается это, и то это не всем дают читать. Как он придет, как он установит эти принципы, религии для мусульман. И в Ведах также описывается приход Прабхупады. Тоже придет, который даст людям науку, Вед, чтобы люди начали пробуждаться. Он вынесет это знание на Запад. По всему миру будет распространяться это. И вот его уровень, такой же уровень, как Иисуса, как Мухаммеда, вот Шрилы Прабхупады. И вот представляете, вам дают видеозапись Иисуса, например. Можете себе представить ценность этого? Или аудиозапись Мухаммеда, Мухаммед говорит сам. И вот представляете, есть сейчас для нас эта милость, аудио и видео Прабхупады. Говорится, людям еще в будущем предстоит узнать, что это за личность. Так же, как Иисуса не сразу все поняли, кто это пришел. Все думали, просто там сын плотника там какой-то там, может быть, он умный какой-то. Но никто не понимал, что это сын Бога пришел как Мессия. Только потом, когда он уже уйдет, пройдут там сотни, тысячи лет пройдут, и люди сейчас оценивают, ничего себе, кто приходил к нам, какой уровень Иисуса, да? И Мухаммеда тоже сначала никто не принимал, просто какой-то там рэкетер. Да, он ездил, собирал налоги, караваны шли, у них там целая группа была людей, которая собирала налоги, ходила, потом он там получил откровение, там с мудрецами встретился, потом начал заниматься, но никто не понимал, что это такое, просто какой-то там, может быть, святой. А сейчас мы понимаем, пророк, представляете, пришел посланец Бога, и также Прабхупада. Он вот буквально в прошлом столетии, в 77 году оставил, в самадхи ушел, оставил этот мир. И люди только сейчас начинают понимать, кто приходил. То есть вот этот тот же самый процесс сейчас нарастает. И людям предстоит еще узнать в будущем, кто это был. Когда у него ученики спрашивали, Прабхупада, а кто вы в духовном мире? Прабхупада говорит, если я вам скажу, кто я в духовном мире, вы с ума сойдете просто. От счастья, с кем вы сейчас разговариваете. И он не говорил это. Никому не говорил.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем
1: счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

Дело в том, что человек устроен очень сложным образом, то есть он представляет из себя нечто отличное от психики и тела. И вот эта сущность, которая обращается к знанию, мы называем ее атмой, что в переводе с санскрита означает дух или внутренняя суть сознания человека. И поэтому, собственно говоря, знание, оно только тогда имеет ценность, когда в результате обращения к этому знанию атма получает определенный ответ, который пробуждает ее. То есть в этом случае атма, она пробуждается к жизни, пробуждается к действию, пробуждается какой-то реальной осознанной ответственности за то, что вокруг нее происходит. И тогда знание имеет смысл. В противном случае это знание, оно ложится неким грузом, информационным грузом, как подобно непереваренной пище. И когда это происходит, то человек, вроде бы получивший какую-то подготовку, какое-то образование, он тем не менее не способен действовать без каких-либо стереотипов, штампов, смотреть непредвзято на мир, исходить из реальных проблем, решать реальные проблемы. Он просто в лучшем случае способен предложить некую схему. Но наше время, оно обладает очень интересным свойством. В наше время, вот это вот само, в котором мы живем, оно настолько ускоряется, что никакие штампы, схемы, они не работают. То есть мы предлагаем какие-то варианты решений наших проблем или проблем других людей, но люди не успевают даже ими воспользоваться, поскольку ситуация изменяется, человек изменяется, и то знание, которое он получил, оно просто перестает работать. Поэтому вот в это время, в котором мы живем, это удивительное время, здесь необходимо особые знания. То есть эти знания, они должны быть духовными. Духовные знания отличаются от каких-то психологических знаний или даже медицинских знаний. Они отличаются тем, что они непосредственно воспринимаются атмой, и они находятся вне времени. То есть такие знания, они способны помочь человеку в любой ситуации, и они никогда не стареют, они всегда остаются актуальными. Но для того, чтобы обрести такое знание, необходим определенный процесс. Он называется шабдой, что в переводе с санскрита, с древнего языка вед, означает откровение. То есть откровение – это не просто информация, она имеет только оболочку информационную. Но в откровении всегда присутствует живой духовный опыт, который передается из тех сфер, которые за пределами видимого нами мира, то есть из мира духа. И первая вещь, которую я хотел бы озвучить, это то, что вот эта шабда или откровение является, собственно говоря, тем, ради чего мы приходим к учителю. То есть мы приходим к учителю с надеждой, что он поделится с нами вот этим запредельным знанием, которое способно возродить нашу атму, то есть пробудить нашу атму к жизни. Поскольку реально иначе не было бы необходимости в учителе, потому что можно читать книги, можно слушать кассеты, записи, но живой учитель, он необходим именно для того, чтобы сообщить не просто информацию, а поделиться именно живым опытом того, каким образом нужно относиться к этой информации, то есть опытом применения знания или опытом обретения знаний.

Итак, когда мы говорим, что есть душа, люди говорят, ну а как вы ее докажете, эту душу? Ее не видно. Действительно, Веда говорится, что она авьякта. Авьякта обозначает невидимый, нет материальных признаков, вроде бы как, да, совершенно. Вот. И тогда на помощь нам приходит разум, который говорит, да, душа не видна, но видны признаки души, которые и есть сознание. То есть, допустим, мы вышли на улицу в пасмурный день, и небо затянуто тучами, такими серьезными серыми тучами, все беспросветно. Тем не менее, какой-то свет на улице есть. И вы прекрасно понимаете, что источником света является не тучи, а солнце, стоящее над тучами. И тучи просто скрывают свет, и поэтому свет такой не очень-то яркий. Понятно, да? Точно так же свет сознания исходит из атмы, а тело – это туча. И ум, и тонкое тело – это туча, которая скрывает. Поэтому ум, тонкое тело и мозг – это не источники сознания. Это как раз те самые покрытия и тучи, которые скрывают сознание. И когда атма выходит из тела, вот тогда она во всем своем свете предстает, понимаете? А тело – это как через подушку говорить, вот знаете, точно так же вот сейчас… Душа проявляется через тело, и поэтому ее способность, возможность ограничена телом. Вполне естественно, понимаете? Тело как скафандр такой на душе. То есть сознание, оно присутствует везде. Оно может проявляться в деятельности человеческого тела, мозга, чего угодно. Даже если вы посмотрите на растение, то есть сам по себе рост, поведение определенно, есть монографии целые, которые описывают, как тайная жизнь растений, что-то такое, когда фиксированы эксперименты, значит, описаны такие задокументированные, как растения реагируют, когда к ним подходят, допустим, желанием сломать, срезать или полить, допустим, или когда включают там какую-то разную музыку или что-то еще. Вот растения обладают зрением, они видят, у них нет глаз, как у нас, но они видят. Допустим, ну мне как-то пришлось где-то там, не помню уже, на Таити или где-то там в тех южных островах, интересное растение, прямо растет там на улице, подносишь руку, они закрываются мгновенно. Отошел в сторону, раз опять открывается. То есть они чувствуют какую-то опасность. Есть растения, которые питаются насекомыми, там заглатывают и так далее. То есть там, где есть любое движение жизни, то источником жизни является как раз та самая джива. Или атма, джива атма, живая душа. Форма жизни – это уже другое. Сколько в нашей голове происходит всяких мыслей, желаний и так далее. Откуда вся эта энергия? Как это все крутится, столько всего, да? Это все как раз исходит из атмы, из дживы. Смешивается с впечатлениями, приходящими к нам в наш мир через чувства, через тонкое тело. Анализируется вот такая целая каша у нас в голове всего. Но энергетический импульс, стоящий за этим, оживляющийся, это как бы такое электричество внутреннее, это как раз исходит из...

Культура определяется тем, кому мы поклоняемся. В материальной культуре все поклоняются тому, кто достиг успеха во власти, кто достиг успеха в богатстве, в силе, в вожделении, в гневе, в зависти, в жадности. Да? Мы поклоняемся тому, кто полностью покорился своим внутренним врагам, кто полностью попал под их влияние. В духовной культуре все поклоняются тому, кто достиг освобождения от рабства. Тот, кто освободил свои чувства, кто стал свободен. Тот, кто очистил свое сознание. Кто такие представители современной культуры? Это лидеры в аморальном поведении. Чем более аморальное поведение, тем более яркий он представитель современной культуры. Кого сейчас не возьми, на каждого представителя культуры есть жестокий компромат какой-то. Что даже лучше ничего и не знать. А то вся радость пропадет, тошно станет. На этом основана целая область желтой прессы. Половина телевизионных каналов основана на грязи. Ее столько, что деться некуда. Если бы лидеры были хоть немножко культурными, то тут бы уже вся пресса развалилась и половина телеканалов бы закрылась. Поэтому это тоже невыгодно. Культура невыгодна ни прессе, ни телевидению. Нечего будет показывать. Нечего будет показывать. На позитиве интерес не построишь. Сейчас все привлекаются негативом. Фактически современная культура — это самая настоящая бескультура. Потому что лидеры показывают это поведение бескультурное. Являются лидерами в бескультуре, лидерами в грязи. Культура не может быть основана на потреблении, так как культура потребления разжигает зависть и жадность. Культура не может быть основана на вожделении, так как вожделение просто сводит человека с ума. Истинная культура – это духовная культура. Культура, которая показывает нам одну простую вещь. Человек становится счастливым, когда у него нет этих шести врагов. Человек, естественно, становится счастливым, когда у него нет жадности, зависти, вожделения, гнева и других врагов души. Вот об этом заявляет настоящая культура. Поэтому мы говорили сегодня эти четыре вопроса. Откажешься от гордыни, станет радостно. Откажешься от гнева, не останется горечи. Откажешься от страсти, будешь богатым. Откажешься от вожделения, будешь счастлив. Истинная культура всеми силами старается нас защитить от этих врагов. Это есть культура. Культура должна защищать. Как правильно одеться, чтобы не разжигать вожделение и зависть? Как правильно питаться, чтобы не разжигать жадность? Нет. Как что делать правильно, чтобы не питать этих врагов? Как делать так, чтобы эти враги ушли? Всему этому надо учиться. Если этих врагов не кормить, они сами уйдут. Поэтому основа, как мы выяснили, духовной культуры – это ощущение своей близости к абсолютной истине. Реальное ощущение, что я к ней приближаюсь. Что я иду в этом направлении. Когда мы понимаем, что это мир Бога, мы по-другому к этому миру относимся. У нас меняется восприятие. Когда мы понимаем, что все живые существа, дети Бога, мы по-другому к ним относимся. У нас меняется восприятие. Когда мы понимаем, что каждый идет к абсолютной истине, но своим путем, мы начинаем помогать каждому идти к этому. Мы помогаем ему на его пути. И секрет состоит в том, что именно из любви к абсолютной истине и исходят все благоприятные качества человека. Это очень важно.

ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಶಕಲ ಸಂತು ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಮುನ್ವತ ತತ್ವಾಂ